Едине моего не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь всего ради законоположиться грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим, все пути е Господне, милость истины, взыскающим завета Его, и сведение Его ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой мног бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его жизнь воли. Душа Его во благих во дворице, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его, и завет Его явит им. Отче мои, вы инаку Господа, и кто и сторонит, тот сети нози мои. Призри на мя и помила мя, как единород и нищийся. Скорбь сердца моего умножишься, от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, остави вся грехи моя. Вишь враги мои, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани души мои, избави мя, да не постыжусь, яко уповах на тя. Не злобиви и прави, прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю грехом предо мной сивы на Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якуда оправдишися в услове всех Твоих, и победишь и внегда судите Ти себе беззаконие зачатки есть, и во грехах ради мя мати моя, себе истинно возлюбилась и безвестная, и тайная премудрости Твоя явил миссии, окропишь имя и сопом и очищуся, омыешь имя, и паче снегу белюся, слух моему даси радость и веселье. Возрадуется кости смиренные, отрати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто, созижди во мне Бог.

и духом владычным отверди имя ночью беззаконное по тем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, с небо отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения неблаговолишь и жертва Богу. Дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалима.

0: Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Преполовившийся празднику, жаждущую души мои благочестие, напой водами, яко всем спасть его запилась из жажды, да грядет ко мне и допиет. Источниче жизни нашей, Христе Божий, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Божественным желанием от юного возраста Стефания премудрия разжегся, Ерем Христов взял иси, и людей, леденевшие древним неверием сердца, Божественное семя в них сеяв, евангельский духовне породил иси, тем же преславную Твою память почитающим молим Тя, моли, Боже, проповедал иси, да спасе души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш, Бог спасати. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Самозванен, нищищем Тебе, Святителю, обрелся иси, люди от идольские лести, освободив, ко Христове вере привел иси, и волхва, пансотника, посрамил иси, тем же и первый епископ и учитель, перми пыл иси, сего ради духовное Твое чадо, яко Тобою, избавшийся от идол, благодарное Тебе возопием, радуйся, Стефанию, учителю премудрый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Божий, долготерпеливе, много милость Тебе, много благоутробней же праведной, любя и грешная, милуя. И же всязывай по спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, до ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, и без сравнения Серафим, без исцеления Богословорощую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним Святейший Владыко благослови.
1: Молитвы Святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыко Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, и святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мя грешного, ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробе живо даровав. Христос воскресе из мертвых смертью, смерть по праву сущим гробах живот даровав. Боже, во имя Твое спаси меня, и в силе Твоей суди меня, Боже, услыши молитву мою. Наши глаголы в устных, я хочу жди восставши на меня, и крепче взыскавши души мои, не предложишь Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отвратит зла и врагом им, истинно Твоя потреби их волю, пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня си, и на враги мои возле око мое. В нашей Божьей молитве мои не презри моления моего, вон мими услышим мя, во скорбях печали моей смятокся от гласа вражия, и от служения грешничах уклонишь на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятейся во мне, и боясь смерти нападе на мя, страх и трепет прииди на мя, и покрый мя тьма и рех, туда сми крыле, яко голубине, и полещу, и почись, и удалихся бегая, и водворихся в пустыне чаях Бога, спасающего мя от малодушия, от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко вид их беззаконие, пререкание во граде, днем и ночью обыдет и по стенам его. Беззаконие труд посреди его, и неправды не скудят, стогни го лихва и лесть. Яко аж бы враг поносил мне, претерпел бы хубо. Яще бы ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече, равнодушный владыка мой, и знаемый мой, и ежегубно наслаждался, если со мной брашен дому Божий, ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снедут падши, и я кулакаста в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах и Господь услышим, меня вечер и за утре полудня повем, и возвещу и слышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мной себя, ко со мною. Услышит Бог и смирит ясы, и прежде век не избавим изменения. Яко не убоявшийся Бога, простри руку свою на восстояние, оскверниша завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившися сердца их, умякнуша словеса их паче и лео, и та суть стрелы возверси на Господа печаль Твою, и то и Тебя припитает, не даст своих молвы праведнику, Ты же, Божий, не сведешь я в студенец исцеления. Муже, я крови льсти, не приполовят не из веха же, Господи, уповая на Тебя. Живых помощи Вышнего в крови Бога Небесного во дворица. Лечит Господи, весь заступник мой, все прибежище мое, Бог мой. И уповай на Него, яко то избавить от тебя от сети ловче, слави семя тежно. Плечма своими осени те под крыле Его надеешься. Оружием обыдите истина Его, не боишься от страха ночного. От стрелы летящие во дне отвечья и во тьме приходящие. Острящие беса полуденного падет от страны твоя тысяча, и тьма одеснует тебе. Тебе же не приближится обаче, а чем ты мы смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище Твое. Не приди к Тебе злой рано, не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесь, Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда притнешь камень ногу Твою на аспида, и Василиска наступишь, и поперешь, и льва и смея, яко на мя уповай, избавлю и покрыю. И яко познай имя моего завет ко мне, и слыши его. Сними скорби с моего, и прославлю его, долготой дни исполни его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преполовившийся празднику, жаждущий душ мою благочестия, напой водами, яко всем спаси его запилось и жаждой да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, Христе Божий, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божественным желанием от юного возраста Стефани премудрый разжегся, Ярем Христов взял на си людей, оледеневший древний неферием сердца божественное семя в них, сеев евангельский духовный породил и си. Тем же преславная Твоя память почитающим молим Тебя, моли и Боже проповедалась и да спасет души наша, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко неимом и дерзновение за премногие грехи наши, Ты же о Тебе росшегося, моли Богородице Деву, много поможет моление Матерне ко благосердию Владыки непрежде грешных мольбы всечистая. Яко милостив есть и спасти, моги и же и страдать у нас изволивы. Скоро да предварят не щедроты Твои, Господи, яко обнищахом взяло. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, и избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же исти на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
0: Аминь. Празднику законному приполовляющийся всех Твоче, Владыко, к предстоящим глаголылось и Христе Божий, придите, почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадами верного пием, щедроты Твои даруй нам, Ты бы еси источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняем и славим и Христе Божий, долготерпеливе, много милость Тебе, много благоутробнее же праведное, любя грешное, милуя. И же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими, и наше в части молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители соочисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исцеления богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним святейший Владыко благослови.
1: Молитвы святейшего Владыки нашего Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Божий Господи, силы все твари Судителю, и же за милосердие беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего и честным Его Христом рукописание, грех наших растерзавый, победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыко человеку любчи, прими нас грешных благодарственные сия, и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших в словеса или помышления, лукавстве, но любовью Твоею изви души наша, да к Тебе всегда взирающий, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Нему.
1: Води полные, возложи Ира царь, руца злобите, неки иже церкви, увижи Иакова, брата Иванова меча, и видишь, яко угодно есть иудеям, приложи я.

столкнувши в ребра Петра, воздвиже его глаголя, восстань вскоре, и с подошвы ему хуже железное с руку, рече же ангел к нему, препоявшийся, и вступив в пресницы твоя, сотвори же так он, и глагола ему, облицися в лицо твое, и посредствуй мне, и исшед вслед его идяше, и не ведяше, яко истина есть бывшая от ангела, мняше же видение зрение, прошедше же первую стражу и вторую, приидоста к вратам железным, водящим во град, я же о себе открыл.

Отвещаше реши ему, семя Авраам лесь мы, никому же работахом не колиже, как у ты глаголишь, яко свободней будет.

И вы оба ежевидестью Отца вашего творите, отвещаши реши ему, Отец наш Авраам есть, глагола им Иисус, аще чада.

Аще Бог Отец ваш бы был, любили бы исти обо мне, аз бо от Бога изыдох и придох. Рече Господь, как

видит волка грядущая, оставляет овцы и бегает. И волк расхитит их и разбудит овцы, а наемник бежит.

яко милостивый человека любец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и

0: Господи Боже, сил Боже, спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Всего бранья, хотящая, ополчившийся на святую Русь, чающий, разделите и погубите единый народ ее. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим, подашь нам силу и Твою победу. Верным чадом Твоим о единстве русской церкви ревнующим поспешествуй. Духи братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающему омрачению умов и ожесточение сердец ризу Твою. Я же есть церковь, живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащая, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Войны и все защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли от смерти, раны пленения сохрани. Лишенные крови и возгнания сущие в дом и веди. Алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим, надежду благое и утешение подашь. Всем же воднеси убиенным и от раны болезни скончавшимся. Прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в Тебя веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах святые Руси, мир и единомыслие. Друг к другу любовь обнови в людях Твоих. Якогда единим усты, единим сердцем. Испоемся Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты бы все заступление, победы и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
2: Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй.

рабов Божиих, преснопамятных вождей и воинов, за веру и Отечество на поле брани живот свой положивших, от раны глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и о еже прости.

Преснопамятных вождей и воинов за веру и отечество на поле брани живот свой положивших, от раны гладов скончавшихся, пленений и горьких работах невинного мученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся. И о еже Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаю, с обезначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим,

0: приступ.
1: Помолитесь о гашении, Господи мир.
2: Господи, помилуй.

0: мы с верою, благоговением и страхом Божиим, конечно, моним Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
2: Да под державою Твоей всегда храни, Тебе славу воссылай, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкие семьи,

Господина нашего, Преосвященнейшего Кирилла, епископа Сергия Посадского и Дмитровского, с братьев святые обители сия, всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

чрез родами Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со Пресвятым и Благим Животворящим Твоим Духом, всегда, ныне и присно.

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Свято-Троицкие Сергия Лавры Священного Архимандрита и Господина нашего Преосвященнейшего Кирилла и Епископа Сергия Посадского и Дмитровского, их же даруй святым Твоим Церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих,

Хотя яси человече тело дышне страхом приступи, да не опалишися он бо есть. Божественно же пя кровь к общению, первые примирися тебя опечалившим, та же дезая таинственная брашная ясь. Прежде причастие страшные жертвы животворящего тела владычня, сим помолись образом с трепетом. Владыко Господи Иисусе Христе Божий наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопризносущный Сыне, и собезначальный при многие ради благости последние дни, плоть оболки все росны, все погребы все саны, неблагодарные и злонравные Твоей крови обнови, выраслевшие грехом естество наше, сам бессмертный Царю прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои, согреши их, Господи, согреши их на небо и пред Тобою, и не достоин воззреть на уста славы Твоя, про небо по Твоей благости и заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений на Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и много милостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения, Ты вореклась и человека любче пророком Твоим, я к ухотениям не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, не хочешь во владыка создания Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастись и разум истины прийти, тем же осаще недостоин есть в небесе и земли, и сия привременная жизнь, и всего сия повину греху, и сластем поработив, и Твой скринив образ на творение создания Твое быв, не отчаиваю своего спасения, окаянное на Твое же безмерное благоутробие, дерзая прихожду, прими убой меня, человеку любчий, Господи, яку же блудницу, яку разбойника, кому ты реку блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немочи человеческие исцеляет рождающиеся, и обремененные их все призываю, покаивая не пришед, и призвать и праведные, но грешные на покаяние очисти меня от всяких скверных плоти и духа, но очимя совершать и святыни во страсти Твоим, якуда чистым сведением совести моя, святынь Твоих часть приемля, соединюсь и святому телу Твоему, и крови имей Тебе во мне живущее, пребывающее со Отцем, и святым Твоим Духом, и Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не в суд мне будет, причастие пречистых животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душе же, и телом отлежен недостойней, чем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосущенно воспринимать сейчас святынь Твоих, Духа Святого общения, на пути живота вечного и во благоприятие на тверднострашнем судище Твоем, я куда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовлюсь и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки, аминь. Господи Боже мой, вем я конец достойный же доволен, да подкровнилище храма души моя, за неже весь пост и пался есть, и не имаше вам ни места достойное же главу поклонить, но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирение моему, и яко же восприялась и вертепе, и в ясных бессловесных возлищи, сица восприми в ясных бессловесной моей души, и воскрненное мое тело в нити, яко же мне не удостоилось и в нити, и свечеряче согрешники в дома Симона прокаженного, так и изволи в нити в дом смиренной моей души, прокаженный грешный, я яко же не отринулась и подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, прикоснувшуюся тебе, сица милосердия мне грешным, приходящим и прикасающимся, и яко же не возношался из скверных и уст и нечистых, целующих тебя ниже моих возношайся скверчая он и уст, и нечистших ниже мерзких моих и нечистых у стен, и скверного и нечистившего моего языка, но да будет милость пресвятаго Твоего тела и честной Твоей крови, во освящении и просвещении здравия, смирении моей души и телу, во облечении тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнании, воспринимении злага моего, не лукавого обличия, во мышлении страстей, в снабдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзай на неизреченную Твою благость, да не на мнозе удаляйся общения Твоего, от мысленного волка зверу ловлен буду, тем же молюсь и Тебе, яко единцы и свят, владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего, и всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник,
и заступник укормляй в мире живот, мы сподобляем и одесную Тебе предстояние, со святыми Твоими молитвами и моленьями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоудивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наше все восприемы смешение от чистых и девственных кровей, пачисти спорошия, Тя Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия, и мире и сила Твоим восприятием, животворящие и спасительное страдание восприемые, крест, гвоздь, копия, смерть, умертвимые души, тленные страсти телесные, погребение Твоим адово приняв царство, погребимое благими помыслами, лукаво советание и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и женоносным воскресением. Аминь.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Память святителя Стефана, епископа Пермского, Православная Церковь чтит 9 мая. В далеком 14 веке святитель был продолжателем апостольской просветительской традиции христиан в русских землях. Сотворил множество богоугодных дел, за которые был причислен к лику святых. У святителя Стефана были очень крепкие дружеские отношения с преподобным Сергием. По делам церкви святителю Стефану время от времени приходилось ездить из Зырянского края в Москву. Обычно по пути он заезжал в Троице-Сергию Лавру к преподобному Сергию, но однажды, в 1390 году, торопясь в столицу и не имея возможности заехать к преподобному Сергию, он остановился 15 километров от Лавры, помолившись, обратился в сторону обители и с поклоном произнес: «Мир тебе, духовный братец!» Преподобный Сергий, который в этот момент сидел вместе с братьями за трапезой, увидев это духовным зрением, встал, помолился и, поклонившись в ту сторону, где проезжал епископ, ответил: «Радуйся и ты, пастырю стада Христова, и мир Божий да пребывает с тобой». С тех пор в Троице-Сергиевой Лавре вот уже более 600 лет существует традиция. Игумен прерывает братскую трапезу звоном колокольчика и произносит: «Молитвами святителя Стефана, епископа Пермского и преподобного и богоносного отца нашего Сергия, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас». Недалеко от Лавры, в населенном пункте Рязанцы, память о происшедшем установлен поклонный крест на том самом месте, где святитель Стефан оставил свои сани и благословил преподобного с братьями. Святитель Стефан просветил светом Христовой веры языческую Пермь и привел к Богу целый народ, за что почитается на Руси как великий святой. Также сегодня, братья и сестры, Русская Православная Церковь, все наше Отечество, весь наш народ вспоминает день Великой Победы, Великой Отечественной войне. Когда человеку приходится защищать свое Отечество, он так или иначе приходит к осознанию жертвенности. Он должен принять решение пожертвовать своей собственной жизнью самим собой. Этот человек может совершить только тогда, когда любит свою семью, своих детей, свою землю и свою родину. Поэтому не случайно, что воины, которые приносят себя в жертву за свое Отечество, защищая его от внешнего врага, исполняют главную христианскую заповедь о любви к ближним своим. Как говорил Христос, нет больше любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Поэтому и Церковь всегда молится о павших воинах, даже иной раз невзирая на то, крещены они или нет. Глубоко символично, что эта страшная война, которую мы называем Великой и Отечественной, началась 22 июня, День всех святых, в земле российской просиявшей. Тем самым Германия, объявляя войну России, как бы объявила войну всему народу, всем жившим и живущим поколениям людей. И закончилась эта война тоже особенным образом, тоже глубоко символично. В день, когда празднуется воскресение Христово, в 1945 году, день Пасхи пришелся в день празднования великомученика и победоносца Георгия 6 мая. И Германия подписала капитуляцию 9 мая на светлой пасхальной седмице. Тем самым соединились эти две победы. победа жизни над смертью и победа добра над злом. Сегодня мы вспоминаем всех тех, кто положил свои жизни на алтарь победы, тех, кто с оружием в руках громил врага на полях сражений, тех, кто возрождал из праха разрушенные города. Вспоминаем наших дорогих ветеранов, кто подарил нам мир и не дожил до сегодняшнего дня. Вечная им память. Аминь. Христос воскресе!
1: Христос!

Господи, Сын, я Катерина, воистину Христос, Сын Бога живого, пришеды в мир грешный, спасетник же первый есть нас, ищи веру, я Катерина. Пречистое тело Твое, сия самая честная кровь Твоя, молюсь оба Тебе. Помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же видением и невидимым, сподоби меня на суждение, причаститесь и причисто Твоих таинств, благословение грехов, любить вечную аминь, вечную Твою тайну и действие, не более причастниками опрями, не по врагам Твоим тайну повинил, отдание Ты нам, яко Иуда, но яко разбойник исповедует, как и меня, Господи, во царстве Твое, да не суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. В чашек подходят те, кто готовился к причастию, накануне или сегодня исповедовался, кому священник благословил причащаться и с полуночи ничего не вкушал и не

להשיב.

Благословляй, благословящий Тебя, Господи, освящай Тебя, уповающий, спаси людей Твоя, и благослови достояние Твое, и исполнение церкви Твоей, сохрани, освяти любящий и благолепный дому Твоего, и тех воспрослави божественной Твоей силы, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир, миру и Твоему дару, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершенствующий есть, исходя от Тебя, Отца Света, и Тебе славу и благодарение и поклонение высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!

0: жизни во Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матерь, святых славных и всехвальных апостолов, и живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константиния Града Златоустого, святителя Стефана, епископа Пемского, великопемского его же и памяти не совершаем, святых праведных Бога Отеца Акима и Анны, всех святых, помилуй ты, спасет нас, яко благо и человека любец. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!

0: часть. Благодарим Господа. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меси грешного, но общниками быть и святым Твоих сподобил иси. Благодарю Тебя, ко мне недостойного. Причаститесь и причислить Твоих и небесных даров сподобил иси. Но, Владыко, человеку любче нас ради мере же воскреси, и даровав нам страшное сие животворящее таинство, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и сим и мне во исцеление души же и тела в отгнании всякого сопротивного, просвещение очей сердца моего в мир душевных моих сил, веру непостыдного любовь не лицемерного исполнения премудрости, соблюдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благости, Твоего Царствия и присвоение, да во святыне Твоей теме сохраняем, Твою благодать поминаем всегда и никто мой себе живо. На Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и так усего житейше, то надежде живота вечного, преснослужный достигнув покоя одежды, празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты боиси истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Божий наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыко Христе Божий, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миси подал благих я причащений и причистых жертворящих Твоих таинств. Молю оба Тебя, блажи, человеку любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыло Твоей дарами чистой совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь святынь Твоих. Во оставление грехов и в жизнь вечную, Ты боиси хлеб животный, источник святыни подачи благих, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Да выпищи мне плоть Твою волю, он все поля недостойный я. Да не опалишь меня, содетель мой, пачешь, приди воды мои во все составы утробы в сердце. По полетению всех моих прегрешений душу очисти, освети помышления. Состав отведи с косьми в копе чувств, просвети простой пятерицу. Всего мест пригласи страху Твоему, присно покрыл, соблюди же и сохрани меня от всякого дела. И слово души тленного очисти мы. И украси меня, одобри в разуме, и просвети меня, покажи меня Твое селение единого Духа. И никто

0: Страшное же и второе пришествие Твое, сподоби меня грешного стать единственной славы Твоей, молитвами причисти Твоей Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей души, надеясь, до покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, як усподобила мне истинно недостойного причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, наросший истинный свет, просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия роща, животворимя мышленного грехом, я же милость Его Богу, любоблаготробная Мать, и помилуй меня и дашь мне умиление и сокрушением сердцем им, и смирением в мыслях моих, и воззвание, пленение их, помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно примать и причистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подать мне слезы покаяния и исповедания, вы же пейте, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видя сочи мои спасение Твое, еже и все готово при лицем всех людей, свет в откровении языков и славы людей Твоих Израиля. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцеление вещи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Успех, яко же светлость огня воссявши благодать, вселенную просветение сребролюбие мира, без сокровища снискава, свету нам смиренно мудрее показа. Но Твоими славясь и наказуя очи, а не златовостим или слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественная благодать. И Твоими устами все очиши поклоняйтесь, а в Троице единому Богу, и Анне златовости все блажения преподобнее. Достойно хвалим Тебя, истибо наставник, яко божественное являя, и ныне присно во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не прежде грешных молений глаз, но при дворе, ко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитвы почисти на умоление, предстательствующих присно Богородицы, чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас.
0: Честнейшая, херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем.
1: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыку, благослови.
1: Иоанна, архиепископа Константина, града Златого, чтобы все святые помилуй ты, спаси от нас, яко благо человека, людей. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

Thank you.

0: благословен Бог да всегда ныне и присно и во веки веков.
1: Смертью смерть поправ, несущий во гробе живу дрова, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущий во гробе живу дрова, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, несущий во гробе живу дрова. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадим Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадим самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою во мне моленью моему, внуши молитву мою не во снах стивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видят о правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси ночью, искусил меня еси, не обретися во мне неправда. Я когда не возглаголит уста мои дел человеческих за словеса у стен Твоих, а сохрани пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. А звозвах, яко услышал мои си, Боже, преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Удиви, милости Твоя, спасаю уповающие на Тя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зеницу ока в крови крилу Твоею покрыши мя. От лица нечестивого страши мя, врази мою душу мою держаша. Туксу затвориши уста и глаголуши гордыню. Изгоняющие меня ныне обойдоши мя, очи свои возложиши уклоните на землю. Объяши меня, коли готов на лов эковскими, набитай в тайных. Воскресни, Господи, притвори и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытившися сынов и оставивши останки младенцу своим. Аз же правду явлюся лицу Твоему, насыщуся в негляве тимися славе Твоей. К Тебе, Господи, возвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповала, не постыжуся вовек. Ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие те не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне. Истязям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою научи меня, яко Ты, еси Бог, спас мой, Тебе терпи их весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, милости Твоей, яко от века суть. Грех юности моей и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни меня Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим все пути, Господи, милости и истина, взыскающим завет Его и сведение Его ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им, очи мои внука Господа, яко то исторнет от сети нози мои, призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищесть маз. Скорби сердце моего умножившися, и от нужд моих изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, оставив все грехи моя. Вишь враги мои, яко умножившися, и ненавидением неправедным, возненавидишь мя. Сохрани душу мою, и избави меня, да не постыжуся, яко уповах на тебя. Не злоби и праве, и прилепляхуся мне. Яко потерпев тебя, Господи, и избави Божий Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче мы имеем беззаконие мое, год греха моего, чисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мной есть вину. Тебе едину согреших и лукавое пред Тобой сотвори. Я когда оправдившись во славе всех Твоих и победивших, никогда судить идти. Себо беззаконие зачат есть, милость и родимя мать моя. Себо истину возлюбил я себе известные и тайные премудрости Твои явил мне иси. Окропившими и сопом и чищуся, умывшими и паче снегу белюся. Слуху моему дайся радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоему нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Божия спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни моя, отверзишь и уста мои, возвестят хвалу Твою. Я хвалящий вас хотел, если жертвы дал бы хуба всесожжения не благоволивши. Жертва Богу ду сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да садишь со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву, правду, изношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившуюся празднику, жаждущую душу мою благочестия, напой водами. Я ко всем спас, я возопил еси. Жажда и догрядет ко мне и допиет. Источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божественным желанием от юного возраста Стефани премудрый разжегся. Ярим Христов взял еси и людей, оледеневшие древле неверием сердца, божественное семя в них сеев, евангельский духовник породил еси, тем же преславную Твою память почитающим молим Тя, моли Его же проповедовал еси, да спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господень дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам несть. И остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь, самозванен, не ищущим Тебе, святителю, обрелся еси, люди от идольские лести, свободив ко Христове вере привел еси, и волхва пансотника посрамил еси, тем же и первый епископ и учитель Перми был еси, сего ради духовное Твое чадо, яко Тобою избавшийся от идол, благодарное Тебе возопием, радуйся, Стефани, учителю премудрый. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, и же праведно любви грешные, милуй, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в честь и молитвы. И исправь живот наш к заповедям Твоим, души наши святители, соочисти помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелами, да почини, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения. с верой и в разуме преступная Твоя слава, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Богослова, росшую сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним святейший Владыка благослови.
0: Молитвами святейшего Владыки нашего, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Аминь, Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе и Святой Душе, едино Божество, едина сила, помилуй меня грешных, ими живейся судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
2: Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Я хочу здесь восташа на мяй крепце, изыскаша душу мою, и не предложишь Бога пред собой, сибо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратить злая врагом моим истину Твоей, потреби их. Волю пожру Тебе и своим все именем Твоему, Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меня, и на враги мои возре око мое. Слушай, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вон мими, услыши меня во скорби печалью моею, и смятокся от глаза вражия, от служения грешнича, яко уклонишь на меня беззаконие, во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, ибо я смерти напади на меня, страх и тревет приди на меня, и покрый меня тьма и рек, кто даст мне крылья, яко голубине, и полечу, и почуюся, и удалихся бега, и водворихся в пустыне, чая Бога, спасающего меня от малодушия и от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видя их беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не скудят стогны его лихва и лесть, я кащевый враг поносил мне и потерпел бы хуба, ящевый ненавидя меня на мя велеречевал, укрыл бы их вся от него, ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался здесь и со мною брашен, дому Божию ходи ихом единомышлением, да приидет же смерть на ня и да снидут во отживи, яко лукавствует в жилищах их посреди их, яко к Богу возвах и Господь услыша мя. Вечер за утро и полудни повимо возвещу и услышит глаз мой, избавит миром душ мой от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною услышит Бог и смирит яйца и прежде век, несть Бог им изменений, яко не убояшася Бога, прости руку свою на воздаяние, сквернише завет Его, разделишися от неба лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче леет, та суть стрелы, возверзи на Господа печаль ту и той, тебе припитает, не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, не сведешь, я в студии нет исцеления, мужи крови листи не проплавя дней своих. Аже, Господи, уповаю на Тя, живы помощи Вышнего, крови Бога Небесного, во дворице речет, Господи, заступник мой и сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит Тя от сети ловчие, если веси мятежно плечма своими осенит Тя, и подхиле Его надеешься оружием, обоить Тя истина Его, не убоишься от страха ночнага. От стрелы летящего дни, от вещи во тьме приходящая, от стрящей веса полуденного, падет от страны твоя тысяча, и тьма одесную тебе же не приближится, а вачи очима твоим и смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, прибежище твое, не приидет тебе злой раны, не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе сохранить тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя упова, избавлю и покрою, яко опозна имя мое, воззовет ко мне и услыши его, с ним есть скорби, изму его, и прославлю его долготой дни, исполни его, и улю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приполовившийся празднику, жаждущую душу мою благочестие, напой водами, яко всем спася, возопил еси. Жажди да грядет ко мне и да пиет, источники жизни наши. Христе Боже, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Божественным желанием от юного возраста Стефаний премудрый разжегся. Ярем Христов взял и сие людей, оледеневшее древле неверием сердца. Сердца божественные, семя в них сеев, евангельский духовный породил еси. Тем же преславную Твою память почитающим молим Тя. Моли Его же проповедал еси, да спаси души наша, и ныне пресные во веки веков. Аминь. Яко нимым и дерзновение за премногие грехи наши, Ты и же от Тебя родшегося, моли Богородица Дева, многого может моление матерника благосердию владыки, не презри грешных мольбы всечисто, яко милостив есть, и спасти моги, и же страдать от нас изволивые, скоро да предварять нынче дроты Твои, Господи, яко обнищахам зело помоги нам, Боже, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посетей, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наши жизни на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Яко на небеси и на земли хлеб наш насущный дашь нам внесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твоей царствуй, сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков.
2: Аминь. Празднику законному приполовляющийся всех Твоих человек, предстоящим глаголу Иисусе Христе Божий, приидите и почерпите воду бессмертия, тем же Тебе припадаем, и верно вопием, щедроты Твои даруй нам, Ты бы и си источник жизни нашей. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняемый, славимый Христе Боже, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоутробный, же праведный, любя и грешный, милый, же связывай ко спасению, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наша часть всей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши, отведите лица очисти, помышления исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, дал почением их соблюдаемыми, наставляемыми, достигни соединения веры и разум неприступной Твоей славы. Яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейший херувим и славнейший без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущая Богородицу Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь. Боже Господи, сил все твари содетели, и же за милосердие и беспрекладной милости Твоей, я единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начало и власти тьмы, сам Владыка человека любче, прими нас грешные, благодарственные сия и молебные молитвы, избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригрози страху Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, словеса или помышления, лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающей, и еже от Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящий света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

0: Благослови, Владыко!
1: Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: о Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй всего мира, благостояние святых Божиих церквей.

0: всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь Господа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриарше Кирилле, и о Господине нашем, Преосвященнейшем Епископе Кирилле, честнем пресвительстве во Христе, диаконстве, всем причне и людям,

0: стране нашей, властях и воинстве, и я Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, начальствующих, учащих и учащихся, Господи,

0: плодов земных и времени мирных Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу.

человека любит Бог Еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков.

злобите, не бережа церкви, убежи яко

И ем сади в темницу, предав четверицам воинов, стрящи его, хотя в опасе, извести его к людям, и лугом Петра стрижа.

реки, прошедши же первую стражу и вторую, предоста по кротом железным, вводящий во град. Я же по себе подтвердил.

подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, веки веков.

0: Божий, соединение все, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святим в храме, всеми с верою, благоговением и страхом Божьим,

0: Свято-Троицкие Сергиевы Лавры Священного Архимандрита, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков.
1: И Господина нашего, Преосвященника Кирилла, и Епископа Сергия Посадского и Дмитровского, и братья святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Да, монахи, сыра,

«Идите, едите, сие есть дело мое, еже забыло мимое, во оставление».

я дерзи, вселяюсь кровь моя нового завета, я разобы и за многие изливаемая во оставление грехов.

Твоя, о Твои, Тебе предоставься, о всех и за всех.

изрядно, о Пресвятейший, чистый и преблагословенный, славни Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии.

Первый помяни, Господи, великого господина отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского Кирилла Руси, и Свято-Троицкие Сергия Лавра Священного Мадрида, и господина нашего Преосвященника Кирилла, епископа Сергия Посадского из Митровского, и жандару святым тем церковь в мире целых, честных, здравых, долго действующих, правоправящих, слово Твое, истинный.

И дашь нам единым в стыдении сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого.

0: от Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
1: Святые, помянувшие, паки, миром Господу помолимся.

0: Мы сын служебник, у него глухание духовного, вознесет нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавитесь на всякие споры.

0: Сына Свято мирный безгрешного Господа просим.
1: Воздай, Господи!
0: Ангела мирно, верного наставника, хранителя души и телес нашей, у Господа просим.
1: Воздай, Господи!
0: Прощение и исцеление грехов и грешений наших, у Господа просим.
1: Воздай, Господи!
0: Полезный душа нашей, мира мирови, Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Ночи время живота нашего, в мире покаяния скончать, у Господа просим.
1: Отдай, Господи!
0: Счастлив кончина живота нашего, безболезненный, непостыдный, мирный, и добрый год, и страшный, судящий Христове, просим.
1: Отдай, Господи!
0: Причастие Святого Духа, и спросивши,

Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní i prísne ve věky věkov.

0: Хотя яще человече тело латышный страхом приступи, да не опалишися огонь есть. Божественный же век кофе по общению, первое примирися тебя печалишим. Та же дизайнственная брашная яшь, прежде причастие страшной жертвы, животворящего тела латышное, сим помолись образом со трепетом. Владыка Господи, Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни, бессмертия, все твари видимые, невидимые, содетели безначального Отца, соприсносужни, сыне, собезначальные, премногие ради благости, последней не плоть, а волки все раснысь и погревыся заны, неблагодарные, злонравные твоей кровью обновив, расслевшие грехом естество наше, сам бессмертный царю, примимое грешное покаяние, и приклони ухо твое мне, услыши глаголы моя, согрешив, Господи, согреших на небо, и пред тобою несем достоин воззреть на высоту славы твою я, прогневав Бог твою благость, твоя заповедь, и приступив, и не послушав твоих повелений, но ты, Господи, не злобився, и долго терпелив же много милостив, не предал и семя погибнуть со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, ты вореклась и человека любче, пророком ты мегахотением, не хочу смерти грешника, но ежа обратитесь и живы быть ему, не хочешь владыка, создание твою руку погубите, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь всем спастись, а разум истинный прийти, тем же я очень достоин есть в небесе и земли, и все привременные жизни, всего себе повину в греху, и сластем поработив, и твой сквернив образ, но творение и создание твое вы не отчаиваю своего спасения, окаянный, на твоей же безмерной благоутробе дерзаю, прихожу, прими оба имени человека, любчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, и яко блудника, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческой исцеляя, труждающийся обремененный, себе призываю, покаивая, не пришеды призвать, и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя тяги с верной плоти и духа, и научи меня совершать святыни во страсти твоем, яко да чистым сведением совести моя святынь твою часть приемля, соединюйся святому телу твоему и кровью, имейте во мне живуща и пребывающая с Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, да не в суд не будет причастия при чистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душой же и телом, отъезжа недостойный тем причащайтесь, но дашь мне даже до конечника моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятный ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же готовлюсь и любящим Тя, Господи, в них же препрославленности во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конечен достойный же доволен до подкров ниши храма, души моей я за ней же весь пуст и палцы нимышевыми во мне место достойно, я же главу подклоните, но я же за ты нас ради смирил и все себе, смирись я ныне смирению моему, я же взгрел и себе тепе, и ясы бесловесные возвещи, сице восприми, ясы бесловесные моей души, воскрененное мое тело в нити, я же не достол, если в нити свечеряти согрешника дому Симона прокаженного, так и изволи в нити дом смиренной моей души прокаженного, и грешная, и яко же не отрелись и подобную мне блудницу грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицу милосердия всем мне грешным, приходящим и прикасающимся тебя, яко же не возвышался из скверных ее уст и нечистших, целующих тебя ниже вознушайся скверных шоны уст, и нечистших ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного нечистишего моего языка, но да будет ми уголь пресвятаго твоего тела, и честные твои крови в освящение, просвещение и здравие, смиренные мои души и тело в обличение чажести многих моих согрешений, соблюдение от всякого дьявольского действия, одна невозбранение злого и лукавого обычая, вымышление страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презираю, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко ерзаю на незреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляюсь общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь о Тебе, яко единственный свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, червеса и утробы, и всего мне обнови в корени страх Твоего и всех моих, в освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будь мне помощник и заступник, окормляй мире живот мой, сподобляй мне, одесную Тебе предстояние со святыми Твоими молитвами и молениями, пречистая Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Иди нечистый, нетленный Господи, за неизреченную милость человека, любя наши все восприемы смешения, от чистых и действенных кровей, пащиеся сородшие Тебя Духа Божественного и нашего. пришествием и благоволением Отца Пресносущника Христе Иисусе, полыби удости Божия и мира, и силой Твоим восприятием, животворящей спасительное страдание воспиемой, крест, гвоздья, копие, смерть, умедримая души тленная, страсти телесная, погребением Твоим адово пленивое царствие, погребимое благими помыслами, лукавое советование и лукавствие духе разори тридневным Твоим межвоносным воскресением падшего праотца восставивай, поставимый грехом пополшего сие образы вне покаяния, предлагая преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и вседесным Отца сидением почты с подобием и причастием святых Твоих тайн, десную часть спасаемых получите, снитим утешителя Твоего Духа, сосуды честны, священные Твои ученики, соделывай и приятелищи меня, покажи Твое пришествие, хотя паки приди, судите, селение правды, благоволи мне, устресе Тя на облацах, судите и Создателя моего, и со всеми святыми Твоими, да бесконечно славословлю Тебя, и воспеваю Тебя с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и пресне во веки веков. Аминь. Владыка Господи, Иисусе Христе Божий наш, извините, не имея власть человеком оставлять грехи, яко благи человека любит, презримые все ведения и неведения, прегрешение исподоби меня не осужденно, причастились о божественных и преславных, и причастных, и животворящих Твоих тайн, не стяжись ни мука, ни приложение греховного очищения, освящения, обручения будущего живота и царствия, стены помощи, возражения сопротивных, по истреблению многих моих согрешений, Ты бы и сего к милости и щедрот. И Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и пресны во веки веков. Аминь. Тем, Господи, яко недостойный, почищаю себе чистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть им и суть себе ямы пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твоя дерзая, прихожу к Тебе легшим и дыму и плоти, и пияй мою кровь. Во мне пребывает и аз гнева милосердия сего, Господи, не обличи меня грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут мне святая сия в исцелении, очищении, в развлечении, сохранении, спасении, его освящение души и тела в одна, не всякого мечтания, лукавого деяния и действия дьявольского, мысли не воуди всех моих действий, могого дерзновения и любовь, я же к Тебе в исправлении жития, утверждение, возвращение добродетели и совершенство в исполнении заповедей Духа Святого, общения на пути живота вечного, в ответ благоприятия на страшном судище Твоем, несут или во осуждение, о скверных пути от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, не презри моих ни словес, ниже образов, ниже бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголоти, я же хочу, Христе мой, паче жены учи меня, что мне подобает творить, и глаголоти, согреши паче блудницу, я же увети, где обитаешь, мир купивший, приди, дерзость не помазать, и твои ноги, Бога моего, и владыки Христа моего, яко же он, не отвелись, и пришедшего сердца, ниже меня вознушайся, слове твои же мне подашь, ноги держать и целовать, и стоями слезными, яко многоценным миром, все дерзостно помазать, а мы имя слезами моими, очисти моими имя слове, остави прегрешение мое и прощениями подашь, весь зол множества, весь из трубы моя и язвы зриши моя, иной веру веси и призволение зриши, воздыхание слышишь, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капли слезы, ниже капли часть некой, не соделанные мои, видеть очи твои, книги же животней, Твоей еще не содеяны, написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой, лик и грехи вся оставим, и Боже всячески, да чистым сердцем, претрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных Твоих причащусь, и пресвятых тайнами же оживляется, обожая за всякие дыжи, пияй чистым сердцем. Ты вореколась, Владыка мой, и всякий дым и плоти, пияй, мою кровь во мне пребывает. Нем же яс, есть, и на слово всякого Владыки и Бога моего, божественных, Бог, причащайся, боготворящий благодати, не убоисен, един сно с Тобою, Христе мой, светом Ты солнечным, просвещающий мир, да убо не един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего и радование моего, спасение миру, всего ради к Тебе приступив, яко же зриша со слезами душой, согрешенное избавление моих прегрешений, прошу приятими и Твоих живодательных и непорочных таинств, причастились Тебя неосужденно, да прибудешь, и яко же реклась и со мной трекаянным, да не кроме обред меня Твоей благодати и прелестник восхитить мя льстивне. И прести в ответе от боготворящих Твои словес, сего ради к Тебе припадаю, Тебе превопию, яко же блудного приял иси, и блудницу пришедшую, так и прими мя блудного и сверного, щедрой душой, согрешенной ныне Бог Тебе приходя вем, спаси яко ины, яко жас, не прегреши Тебе ниже содея деяния, не жас, содеях, но все паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего, долготерпение человека, любя крайне, но милостью за страсти, теплекающийся и чистейший, светлейший, светотворивший, причастника общего,
1: руки божества Твоего, соделывая и независимо, и странно, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующим много, что я хочу другом Твоим истинным, все дерзостно отворяет меня, сих вперяет меня Христе мой, и дерзает Твоим богатым к нам благодеянием. Радуйся, купи, трепеща огнем, и почищающая трава сы, и странно чудо, рошаем неопально, я кажу бы купина древле неопально, горящие ныне благодарные мысли, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю, славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща, ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости меня согрешение мое, велико Ти согрешив, аще словом, аще делом, аще помышлением, волю и неволю, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человека любец, и молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятиями святой пречистой Твое тело, честную кровь, во исцеление души же тела, в очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава с Отцем и Святым Духом, ныне пресне во веки веков. Аминь. Несем доволен Господь, несем доволен Владыка Господи, давниниши повел в души мои я, но понеже хочешь и Ты, яко человека любит, житию не дерзая, приступая, повелеваешь и да отверзу двери, я же Ты един создал, и сей внинише за человека любим, яко же и сей внинише, и просвещаешь и помрачен на мой помысл, веру яко сей, сотворишь и не в блудницу слезами пришедшую Тебе, отнал, если ниже мытаря, отверглась и покаявшаяся ниже разбойника, познавша царство Твое, отнал, если ниже гонителя, покаявшаяся, оставила и сей живе, но от покаяния Тебе, пришедшаяся в лице Твоего другого, чинил и си един сы, благословенный всегда, ныне бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Божий мой, ослаби, остави, очисти, прости мне грешному и непотребному, и недостойному рабу Твоему прегрешение, согрешение, грехопадение моя, велико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме или неразуме, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами без семя народшая Тебя пречистая, и преснодевы Марии, и Матери Твоей единой, непостыдной надежды, и предстательства, и спасения мира, спасение моего с подобием, я не осужденно причислились тебя пречистых бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, восставление грехов и жизнь вечную, освящение и просвещение, крепость и исцеление, здравие души же и тела, и потребление всесовершенное, погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение, за Отцем и Святым Духом, ныне пресны, во веки веков. Аминь.

Gracias.

President.

Hmm.

наставника, хранителя души и телес наших, у Господа просим.

ночи время живота нашего в мире покаяния скончати, у Господа просим. Нашего без болезни, непостыдный, мирный и доброго ответа страхи.

милости Твоя богатые, молитвами все пречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, Христа честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и живостных отец наш и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живостных отца нашего Николая, архиепископа Мирника и священнотворцов, святых равноапостольных, Ипподия Кирилла Учителя Славянских, святых равноапостольных, великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святителя Михаила.

сына Кирилла Макария, святителя Серафиола архиепископа Новгородского, святителя Асафа епископа Белгородского, святых славных

и святые славные мученицы и жизни, святых новомучеников и исповедников церкви русские, святых царственных страстотерпцев, преподобных и богоносных отец наших, Антоний, Феодосий и прочих, Киево-Печерских чудотворцев, преподобных и богоносных отец наших, Сергия и Никонов, игуменов Радонежских, преподобных Кирилла и Марии, преподобных Лукея, Андрея, Максима Крека, Дионисия, Антония, Варнава и Герцимонского, преподобного ученика Кронина и прочих, Радонежских чудотворцев, преподобных Зосимы и Савватия Соловецких,

Святейшим Патриархом Московским и всей Руси, и Свято-Троицким Сергием и Лавром Священно-Архимандритом,

свидетельство того заподобного дня меча, нашествие иноплеменников и междоусобные обрания, поеже милостиву и благовестию быть, благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавительный от належащего и праведного своего прещения.

0: бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наша же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко то есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веку.

Сочи верные святи, яко ты си благословляй, и священ всяческая, Христе Божий наш, и славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим,

сердце благоволение, слава Вышних Бога на земле, мир в человеце благоволение. Господи, с неба я отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, с неба я отверзишь, и уста моя возвестят хвалу Твою. Господи, что Тя умножишь, ослужащими, и внозе восстают на мя, внозе глаголю души моей, не есть спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой и сии, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу возвал, ты услыши мя от горы святые свои я. Аз услуг и спав, восстать я, когда свой заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразилась, и вся враждующая мисуя. Зубы грешников сокрушил и си, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Аз услуг и спав, восстать я, когда свой заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня, яко стрела Твоя удзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей от лица гнева своего, не есть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и сугниша раны моя от лица безумия моего, пострадав и слегался до конца, весь день сетуя хождав, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и не есть исцеление в плоти моей. Ословлен вых и смирився до села, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя и святочию моею, и той не есть со мною. Друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою. Не ищущие зла и мне глагол усуетная, и льстивны весь день поучахуся, аз же, как глух не слышах, и яко нем не отверзай уст своих, и бых, яко человек не слышай, и не ибы во устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко ревда никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножившися ненавидящими без правды, воздающими злая, возблагая в волгах умя, за негуня благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжида Тебе душа моя. Конь множится у Тебе плоть моя в земле пусти, непроходней, безводней. Так, о восвятеме, явився Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя, паче живот, уст не мои, похвалите Тя, так, о благословлю Тя в животе моем, о имени Твое воздержу руце мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и усна во радости восхвалят Тя уста моя. Аще поминав Тя на постели моей, на утренних поучався в Тя, яко былось и помощник мой, в крови прилу Твоей возрадуюся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият ясница Твоя. Тише суй, издаша душу мою в ниду в преисподней земли, предадяся в руки оружия, части лица вам будут. Царь же возвеселится, о Боже, похвалится вся клянися имя, косоградишися уста глаголющих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко былось и помощник мой, и в крови прилу Твоей возрадуюся. Прильбе душа моя по Тебе, мне же прият ясница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь! Господи Боже, спасение моего, во дни возвахнув нощи пред Тобою, да внидит притя молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен был снисходящий микроб, бых яко человек без помощи, в мертвых свободе, яко язвы не спящие во гробе, их же не помянулось и к тому, идти от руки Твоей я от виновений выше, положивши меня в гробе преисподней, в темных и сене смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волны Твоя навелись и на мя, ударились из знаемых моих от меня, положивши меня мерзость себе, предан бых и не исхождав, очи мои с него гости от нищеты, возвав Тебе, Господи, весь день, воздег Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто в гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвенней. И аз к Тебе, Господи, возвав, и утро молитва моя притворит Тя, скую, Господи, отреешь душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть мазы в трудях от юности моя, вознесшися, смирихся и ищ не могу, на мне приидоши гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя, обыдоши мя, яко вода весь день, одержаши мя в купе, удалились от меня друга искреннего и знаемых моих острастей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидит притя молитва моя, преклони ухо Твое к моленью моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться, яко оргия юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем увидимым, сказав пути Своя Моисееви, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворились нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его. Елико стоят востокцы от запада, ударен есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сын и ущедрит Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя куперстись мы. Человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух против нем и не будет, и не познает тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовал престол Свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью творящее Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте владычества Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой. Посадил меня из темных, яко мертвое века. Не уны во мне дух мой, во мне смятися сердце мое. Помянув дни древние, поучився во всех делях Твоих. В творениях руку Твоею поучався, воздев Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, с
скоро услышимя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, не уподобнися нисходящим ров, слышано сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя упова. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взяв душу мою, не зми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты есть Бог мой. Дух Твой благи наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя правдою Твоею, изведеши от печали душу мою, не милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужащая души моей, яко озрав Твоей. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благи наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.

Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, я господине нашим, преосвященнейшим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вся содержай концы вошелось Иисусе, и учились и во святилище народы слово истины, празднику преполовившуюся, як уже Иоанн вопиет.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Струяся и Господи, жизни независная и бездна милости блажек, утешествовав, сидишь и близ кладезя.

0: Поет безначально и Сына сопрестольно, и Духа единосущно верно, едино существо и естество и славу, воедино Царство Бога всех и Творца, и Содержителя всего со бесплотными силами.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Деву единородшую и утробу нетленную соблюдшую, поем тебя чистая, престол Господень, и двери, гору, и мысленный свечник, чертог всесветлый Божий, и сень славы яви, ковчег же и ручку, и трапезу.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Аминь.

чистое таинство услышим, и он у нас учащу в Самарии, бывшая, как о жене беседовавши Господь, воду просив, и же воды в сонмище их собравый, и же отцу и духу сопрестольный, приди воищай,

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Плотский потрудился и сил покаяния все, волею жаждался и си источнича чудес, воды просил и си воду жизни Иисусе возвещая.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Вода еси жизни, вопияше Христу саморядыня, напоймя убословие жаждущую всегда Твоя божественная благодати, якода не к тому Иисусе, Господи, неведение содержуся зно. Субтитры

0: нераздельную Троицу естеством сущую, разделено лице, едино существо, срасленное, безначальное Творца всех и Бога, Его же все небесные поют чинове.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, по Рождестве страшнем, Дева чиста сохранилась еси, Святая Богородица, тем же тя все ангельские лица и человеческие роди, все немолчными воспевают гласы, вместилище честное не вместилище.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Придите, видите, люди, на престоле славу воспеваем Ого, от людей беззаконных хулим Ого, и видящие пойте во пророцах Мессию предреченного.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Близ сел еси источников, час спасешь Ты, и Самаря ныне воду живую подал еси, разума воды за многое благоутробие, с нею же все вопием воспевающие, благословите вся дела Господня непрестанно Господа.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, Отца безначально, Сына собезначально поем, и Духа Святаго, Бога Единого Трое, неслиянно, непресекомо, Содетеля всех единосильную державу самовластную и вопием, благословите дела Господня непрестанно Господа.
1: И ныне пресная во веки веков, аминь, углем очищается Исаия, проповедуя мысленного угля, воплощаемо Дева из Тебе паче мысли, опаляюща человека вся вечные грехи и обожающая за милосердие естество наше.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, исцеление дарование, избавитель мой источая, сотворяши чудеса и знамения, прогоня недуги, целя немощствующая, но иудеи бесновахуся множеством чудес Его.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, жизнь живущих, источник благих Господь, богатный, источая воду учений, вопиет жене, подашь мне воду пить, и я когда подам Ти воду грехов Твоих источники.

0: Безначальный Отец, Сын и Дух, Божество едино, жизнь и всех Творец, того воспоим верней со бесплотными, три святыми песнями священнословящим.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь, свету бывшее жилище чистое, озари зеница души моей, омраченная многими козьми врага, и видите сподобие ясно от Тебе воссиявший свет, паче мысли.

0: И жене беседова просилась и воды пить, евреям воды источивы из камня несеко могу. Юже к вере восприял еси, и ныне жизни наслаждается на небесе к вечно.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, приполовившуюся пришел еси празднику человека любчего святилище, и глаголу еси жажды исполнения ко мне приидите, и почерпите воду живую.

Славно пресекла апостол и подобных богоносных отец наших Сергий Никон и Игумен Храдрежских чудотворцев, святых праведных Бога Отец Иоакима и Анны, всех святых, помилуйте, спасет нас, яко благо.

0: воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву сущим во гробе живот даровал. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Глаголы моя души, Господи, разумей звание мое, во мне глаз умоления моего, Царю мое, Боже мое, тут Тебе помолюсь, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя беззаконие, Ты и си не приселится к Тебе лукавное, и же прибудут беззаконицы пред очима Твоима. Возненавиделась и вся делающая беззаконие, погубишь и вся глаголющая лжу, мужа кровей льстива гнушается Господь. Аз же множество милости Твоей, я вниду в дом Твой поклонюсь ко храму святому Твоему, страсти Твоем. Господи, настави меня правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их сует на гроб отверт, гата о них языки свои мерчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестий их и зрения я, яко приогорчишь и Тя, Господи. И да возвеселятся все уповающие на Тя вовек, возрадуются и вселившиеся в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былось и нам в роды род, прежде даже горам не быть, и создатись и земли, и селения, от века и до века Ты иси. Не отврати человека во смирение, реклось, и обратитесь о сынове человечести, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, жени мои, иди, стража ночная, уничижение их лета будут утро, яко травами мои, идет утро процветет и приедет на вечер, отпадет и жестеет и искнет, яко исчезохом, гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся дней лет наших, ниже 70 лет, тащи же в силах 80 лет и множи их труды болезнь, яко прииди кротость на ныне накажемся, кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так оскажи мне, и окованное сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе и молен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, о Господи, возрадовахомся и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вня же смирил мы и селета вня же видихом злая, и призря на рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочней, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобей сердце моего посреди дома моего, не предлагах предощима моим о вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво уклоняющегося от меня лукавого не познав, а клеветающего тая искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не идях. Очи мои на верной земли, посаждайте я со мною, ходя по пути непорочно, сей не служаше, не живяше посреди дома моего, творя гордыню, глаголи неправедное, не исправляше пред очима моима, во утре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающая беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светлую воскресение проповедь от ангела, увидевши Господню ученицы и прадедни осуждения, отвергши апостолам, хвалящийся глаголуху, испровержившийся смерть, воскресе Христос Бог, даруя ей мир и велию и милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, приполовившийся празднику, жаждущую душу мою благочестие напой водами, яко всем спаси возопил и сие жажды, да грядет ко мне и допиет, источниче жизни нашей, Христе Боже, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, что Тебе наречемо благодатное, небо, яко воссиялось, и солнце правды, рай, яко прозеблаясь, и цвет нетления, деву, яко прибылаясь, и нетленно, чистую матерь, яко имелаясь, и до святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того моли спастися душам нашим, стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческие, и сохраню заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, я когда воспою славу Твою, весь день великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, верою пришедшие, накладись самарины, не видеть о премудрости воду, ею же напоившись обильно, Царствие Вышнее, наследово вечно, яко преснославная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблагоудробный, и же праведный, любя и грешный, милый, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, прими нашу в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши освятители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступная Твоя слава, яко благословенна сила века веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую для сравнения Серафим, без истления Богослова, росшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови.
1: Боже, ущедренный, благословенный, просвети лице Твое наны и помилуй. Христе, святи истинный, просвещай, освящай всякого человека, грядущего в мир. Назнаменуется на нас свет лица Твоего, да внемлем свет неприступный. Не исправи стопы наших деланий, заповедей Твоих, молитвами пречистая Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь.

Преподобный ты, богоносный Отец наших и всех святых, помилуй беспосредно всех облаг человека.

Братья и сестры, пожалуйста, задержитесь в рамках кровати.